0: ora nyindere ka namakanga ma tonje yolong radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник